вы находитесь на волне 97.5 в Шумишале и 104.8 в Кральсаме. В эфире «Русское радио».

стало нам домом давно. Но есть вещи, которые время не может стереть. Память, корни и земля, где прошло наше детство.

поет о тех славных днях. А вы помните Павлодар 90-х? Напишите в комментариях, какие места остались у вас в сердце. Химы, Гусинка, Дзержинка или, может быть, Старый океан. Напишите в комментариях свои воспоминания. Возможно, именно ваша история станет основой следующего ролика. И не забудьте подписаться на канал «Павлодар 14-й регион».

Помним пыльные улицы и старый бетонный забор. Нас называли немцами на родной земле.

0: Слушай музыку! Слушай радио!
1: Помнишь двор кассеты, старый магнитофон? Время было трудным, но сердце было настоящим.

Личный привет Андрухе Хеннеберг, Анди Малива. Эта песня для тебя. Я горжусь тобой, ты молодец, ты просто классный за то, что ты есть. Слушай Русское радио и наслаждайся. Life on Air. Сливки русской музыки. Только для вас. Только на русском радио. Только по пятницам. С 8 до 10.

Ну а теперь, друзья, для вас наш сегодняшний медляк в 9. Слушайте и наслаждайтесь.

Ну а следующая песня, я очень-очень рад, что вообще такая песня есть. Это мой любимый город, это, ну как сказать, город, это не город, вообще деревня. Вообще я родился в такой прекрасной, великолепной деревне по имени Тимофеевка. И про эту песню, про эту деревню есть песня. Про эту песню есть деревня, в которой я родился. Так что, друзья, слушайте. Только для вас, только сегодня, Тимофей.

с этой песней я хочу передать личный огромный привет моим друзьям, одноклассникам, которые 3 года назад, которых мы посетили, которые нас так приветно встретили, всю мою семью, мою жену, моих детей, Айгерим, потом также Кимбат, Лена. Большое вам спасибо за такой приветливый и уютный привет. Ну и, конечно же, также моих и одноклассников Ержана, Каната, Аскара, которые... Ну, вообще, я был очень рад их видеть, они были очень рады меня видеть тоже, и огромный привет Оскару, тебе особенный привет, он был первый, кто меня встретил, нас встретил в аэропорте, и также последний, который помахал и сказал пока, да, Оскар, я надеюсь, мы скоро увидимся с тобой, мы ждем тебя очень сильно, и... Будем очень рады, если ты приедешь к нам. Правда, реально будем очень рады. Так как, ну, я не буду, конечно, сейчас включать видео. У меня есть еще видео доказательства, где ты говорил, что через 3 года. Поэтому еще 1 год. Оскар, мы ждем тебя, да, и будем рады. Большой-большой всем огромный привет. Ну, и также, конечно же, моим одноклассникам, которые тут еще в Германии, это Марина, Лена, Таня, вам огромный привет тоже от Русского радио. Да, Казахстан – это наша родина, да. Ну, а в Казахстане любят музыку. Как мне Оскар сказал, мы, говорит, казахи, степной, говорит, это, фольк, народ, да, спасибо, Наташа. Мы, говорит, степной народ, мы, говорит, любим музыку, говорит, домбра, говорит, у нас из души играет. Так что это следующая песня именно для вас. Слушайте и наслаждайтесь. Только у нас, только на Русском радио по пятницам с 8 до 10.

что, друзья, я надеюсь, вы готовы. Русское радио включает предпоследнюю скорость своей сегодняшней передачи.

komm ich nach Deutschland. Jedem Menschen ist dir klar, dass man danach kein Deutsch kann. Мне было 8 лет, и на все наплевать. 13 лет прошло, пытаюсь песню написать. Jetzt bin ich Anfang 30 und langsam zeigt sich, dass die Entfernung zwischen Familien lang und weit ist. Я не знаю теперь, где я бы лучше был. В Германии живу, а в Казахстане раньше жил.

0: Да, район 14, да, как моя Наташа сейчас прочитала, это именно вот этот Павлодар, да, когда мы там были, город, он процветает, растет, но еще многое есть и от, как сказать, многое и старого такого, который... Что ты говоришь?
1: 80-х.
0: 80-х, да, ну, 80-х, это самые хорошие годы, 80-е, да, если что, между прочим. Ну, что я могу сказать, это что люди там приветственные. Мы не могли нашу комнату найти, которую мы забронировали, и шли, искали с хэндиком там это, смотрим, тут мужик один. А, говорит, а парни, вам куда? Мы говорим, а, нам туда-туда. А, да, это там, ну, я не это, ну, пойдемте, я проведу вас, покажу вам, да. А вы откуда? А он говорит, а ich bin deutsche Junge, говорит, я, говорит, это, у меня брат, сестра в Германии, я, говорит, там пожил 3 месяца, ну, говорит, не мое, говорит, тут мои друзья, тут рыбалка, охота, говорит, тут это. Вернулся назад в Казахстан, в Павлодар, так что огромный привет. Я, наверное, он нас не слышит и не знает даже, что мы есть, но все равно, большой привет, как-то она может... Птичка долетит. Но мы продолжаем наш музыкальный эфир. Еще осталось тут пару минут, да, пару песен хороших, таких самых славных, самых классных. Russian Radio. Я сегодня приготовился для вас самыми такими оригинальными, классными. У меня Наташа даже удивляется, что говорит, так много песен о Павлодаре есть, что можно даже целый музыкальный эфир русского радио сделать, да? Also, Павлодар... Только вперед, да? Да. Ну, а сами, ну, Тимофеевка уже не прорвется никуда. Айдо, let's go, поехали, друзья.

0: Ну а следующую песню — это музыкальное желание от моей Наташеньки для вас, друзья, слушайте и наслаждайтесь. Поехали.
1: О, ничего себе. А закинь салам по-братски.

Ну что, друзья, детство уходит, конечно, мы становимся все взрослее, мудрее, старее, умнее, да, но при всем при том, детство это самое классное, самое великолепное, как сказать, время, которое мы проживаем, да, и это единственное, которое у нас до самой старости остается у нас в памяти, так что цените, любите тех, кто вас сопровождали, кто были рядом в вашем детстве, вас любили и ценили, уважали, обнимали, учили с вами вместе, да. Ну, а мы заканчиваем наш музыкальный эфир со следующей, и это одновременно самой-самой последней, самой-самой классной песней у нас тут сегодня, потому что, как всегда, на русском радио «Das Beste kommt zum Schluss, meine Lieben», also, ich bedanke mich bei euch für das Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Die Wiederholung gibt's am Dienstag zwischen 9 und 11 und live sind wir wieder in 2 Wochen on air. Also, heute war im Studio meine Wenigkeit Alexander Knack, meine liebe süße Natalia. Also, bis nächstes Mal. Salam alaikum.